0: Ігровой бестселлер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: You should know I'm a ways past the point where my mind can change. Nothing I'd rearrange. You're the perfect combination of reckless, stubborn and affectionate.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинская область закрепилась в десятке российских регионов с самым активным использованием механизма самозапрета на кредиты. В мае жители Южного Урала подали более 18 тысяч заявлений с просьбой ограничить себе доступ к заемным средствам. При этом 6 тысяч человек в этот же период обратились с просьбой снять ранее установленный запрет. В целом, с момента запуска сервиса такой мерой защиты воспользовался каждый седьмой взрослый житель области, или 15% от общего числа граждан. В Челябинске на площади Революции 27 июня пройдет фестиваль «Молфест», посвященный Всероссийскому дню молодежи. На Кировке уже установили стелу обратного отчета до праздника. Посетителей ждет насыщенная программа. Хедлайнером станет блогер Николай Соболев, а завершит вечер концерт группы «Хэттерс» и проекта «Казаки делают хиты». Хоккейный клуб «Трактор» объявил о прекращении сотрудничества с капитаном команды Александром Кадейкиным. Штаб «Черно-белых» не стал продлевать контракт с форвардом, поблагодарив его за два ярких сезона. Всего за два года в Челябинске нападающий провел 161 матч и набрал 93 очка. Федеральные СМИ сообщают, что хоккеист продолжит свою карьеру в автомобилисте из Екатеринбурга. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, температура воздуха днем поднимется до плюс 19 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Кавервиль. Кавервиль. На Радио 100.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 6 июня по 5 сентября по региону отправится передвижной фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Фестивальный автопоезд посетит 44 населенных пункта, где каждый житель сможет получить доступ к государственным услугам и консультациям специалистов прямо на месте от 23 министерств и ведомств. Это не только полезно, но и ярко. Гостей фестиваля ждет насыщенная культурная программа. Песни, танцы, ремесла. Все, что делает Южный Урал большой и дружной семьей. Узнать график и следить за маршрутом можно на сайте семья74.рф и в официальной группе фестиваля ВКонтакте.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «100». Настрой на все 100%.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске 16 июня начнется второй этап опрессовок. Он продлится две недели по 30 июня. Без горячей воды останутся 1260 многоквартирных домов, 4 дома частного сектора и 181 здание школ, поликлиник и других соцучреждений, сообщает пресс-служба компании «УСТЭК Челябинск». В городской администрации сообщили, что второй этап централизованных опрессовок коснется 5 районов – Калининского, Курчатовского, Ленинского, Тракторозаводского и Центрального. Срок планового отключения 2 недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта этот период может быть продлен, напомнили в мэрии. Боевая машина поддержки танков с челябинским двигателем, известная как «Терминатор», получила новое имя «Спиридон», что более созвучно русскому языку. Имя носил святой заступник Спиридон Тримифунский, прославившийся непреклонной защитой веры, сообщает пресс-служба Ростеха. Техника с двигателями завода ЧТЗ «Уралтрак» помогает в зоне спецоперации. БМПТ работает как в связке с танками, так и в качестве самостоятельной единицы. Медиастудию для молодежи открыли в креативном пространстве «Атом» Государственного исторического музея Южного Урала. Она создана совместно с Всероссийским медиадвижением «Киберы», которое при поддержке федеральных органов власти объединяет детские и молодежные медиацентры по всей стране. В медиастудии будут учить журналистике, видеопроизводству и звукозаписи, СММ, дизайну и другим медиакомпетенциям. Челябинцы также смогут записать свой собственный подкаст или музыкальные проекты. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, температура воздуха днем поднимется до плюс 19 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК Ихе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10.00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Сидни Суини основала продюсерскую компанию, и «Чебурашка 3» выйдет 1 января 2027 года. Сидни Суини основала собственную продюсерскую компанию Honey Trap, об этом пишет Deadline. Президентом по производству и развитию в компании стала давняя творческая партнерша актрисы Келли Макгрегор. Honey Trap уже заключил соглашение с Sony Pictures. Студия получила право первого выбора проекта в компании. Sony Суини работала над романтической комедией «Кто угодно, кроме тебя», в которой она сыграла главную роль и выступила исполнительным продюсером. Фильм стал неожиданным хитом и собрал более 210 миллионов долларов в мировом прокате. Сейчас актриса также сотрудничает со студией над ремейком «Барбареллы» для TriStar Pictures. Проект основан на французской серии комиксов Жан-Клода Фореста, по которой в 1968 году вышел культовый фильм с Джейн Фондой. В заявлении Honey Trap говорится, что компания будет заниматься смелыми кинематографическими фильмами и сериалами, которые бросают вызов восприятию, провоцируют обсуждения и оставляют глубокий эмоциональный след.
0: Exclusive News.
1: Дистрибьютор «Атмосфера кино» выложил первый тизер «Чебурашки 3». Семейная комедия выйдет на экраны кинотеатров в новогодние каникулы 1 января 2027 года. По сюжету в приморский город приезжают настоящие родители Чебурашки вместе с его дедушкой и старшим братом. Пока ушастый герой знакомит родных с друзьями, Гена вновь обретает любовь, хотя был уверен, что в его возрасте это невозможно. Над продолжением франшизы работает команда создателей первых двух частей. Режиссером картины вновь выступает Дмитрий Дьяченко. К своим ролям вернутся Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка и другие актеры.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: No, I've still got a lot of fire left in me.
1: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
2: В год единства народов России фестиваль «Челябинская область. Большая семья» снова отправляется в дорогу по Южному Уралу. Его девиз «Рядом с каждым для общей пользы» – не лозунг, а принцип, по которому государственные услуги и забота приходят прямо к людям. В прошлом году фестиваль собрал более 200 тысяч участников. Третий год работы передвижного фестиваля обещает быть еще масштабнее. Главная задача – создание открытой площадки для диалога между населением и представителями органов власти, а также демонстрация, чем сегодня живет и может гордиться Челябинская область. Это не просто выездные консультации, а праздник, где каждый чувствует себя частью большой дружной семьи. Следите за маршрутом на сайте семья74.рф и в группе ВКонтакте. Возможно, фестиваль приедет прямо к вам.
1: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
3: «Радио 100». 100 FM.

0: News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Минобороны России объявила о массированной ночной атаке по военным объектам на территории Украины. В заявлении говорится, что в операции применялось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты. Под ударами оказались аэродромы, предприятия оборонпрома и транспортные узлы в нескольких областях. В оборонном ведомстве утверждают, что все цели были поражены. Эта информация поступила от российской стороны и ждет независимой верификации. Патриарх Кирилл вручил награды лауреатам Патриаршей литературной премии и обратился к артистам, писателям и режиссерам с жестким напоминанием не работать на сатану и не развращать людей. По его словам, талант – это ответственность, и искусство должно укреплять духовность и мораль. Патриарх призвал тех, кто подталкивает к пороку, отвергать их и креститься, чтобы не поддаваться дурному влиянию. Бывший помощник представителя Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на запрещенной платформе

0: сообщила о массированном ударе по объектам на территории Украины. Официальных комментариев от упомянутых стран и независимой верификации заявлений Сускина пока не поступало. Все студенты российских вузов обязаны изучать 4 предмета – историю, основы российской государственности, философию и русский язык, заявил министр науки и высшего образования Павел Фалько. Это решение касается всех учащихся, независимо от специальности и формы обучения. Также Миноборнауки увеличит число бюджетных мест в вузах на 250. Отмечу, что параллельно продолжается обновление школьных списков чтения на лето. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио Стон.
1: World News на Радио Стон.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет. Фестиваль «Челябинская область. Большая семья» снова в дороге. 2026 год объявлен годом единства народов России. И фестиваль становится ярким воплощением этой идеи. Мероприятие объединит людей разных национальностей, семейных укладов и возрастов, а главной его творческой доминантой станет богатейшая культурная программа. На фестивальных площадках кипит жизнь. Ярмарки, концерты, зоны для совместных инициатив, где каждый превращается из зрителя в соавтора праздника. Это живая встреча культур, где малая родина раскрывается через уважение к старшим, внимание к детям и любовь к своему краю. Маршрут фестиваля доступен на сайте семья74.рф и в группе ВКонтакте. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM». «Кавервиль». «Кавервиль». «На «Радио 100».

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске: на чемпионате мира по футболу будут использовать мячи с датчиками, и Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор выживают на улице с динозаврами в трейлере «На краю Оук-стрит». На чемпионате мира по футболу 2026 года впервые полноценно используют обновленную технологию Connected Ball Technology, встроенную в официальный мяч турнира «Прионда». Внутри него находится миниатюрный датчик весом всего 14 граммов, который в режиме реального времени собирает данные о движении мяча. Система фиксирует информацию 500 раз в секунду, отслеживая скорость, траекторию, вращение и момент касания игроком. Эти данные объединяются с информацией от 12 высокоскоростных камер, установленных по периметру поля. Затем искусственный интеллект формирует трехмерную модель происходящего на поле и помогает судьям принимать решения. Технология создана, чтобы повысить точность определения офсайдов. Датчик способен зафиксировать точный момент передачи мяча, а система отслеживания игроков позволяет определить положение футболистов в ту же долю секунды. Кроме того, технология помогает при рассмотрении возможной игры рукой и спорных моментов на линии ворот. Кинокомпания Warner Bros. Представила трейлер фильма «На краю Оук-стрит». Главные роли в фантастической истории режиссера и сценариста Дэвида Роберта Митчелла исполнили Энн Хэтэуэй, Юэн Макгрегор, Кристиан Конвери и Мэйси Стелла. По сюжету семья Плат, отец, мать и двое детей, однажды утром обнаруживает, что таинственное космическое явление перенесло их тихую пригородную улицу в другое измерение, где обитают динозавры. Не вернуться обратно в нормальную жизнь, не покинуть Оук-стрит люди не могут. Их выживание теперь зависит исключительно от того, смогут ли они держаться вместе, пытаясь сориентироваться в совершенно изменившемся мире. В прокат «На краю Оук-стрит» выйдет 12 августа.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня поговорим о том, какой лучше выбрать пол в 26-м году. По классике в любой стиль прекрасно вписывается пол под дерево. И в 99 случаях из 100 выбирают именно натуральное дерево или его имитацию. Но если вы хотите, чтобы ваш интерьер отличался от тех, которые мы видим в большом количестве у соседей и в съемных и инвестиционных квартирах, то лучше выбрать напольное покрытие не под дерево. Что же это может быть? Кварцвинил или наливной пол, который имитирует бетонное покрытие или покрытие под декоративную штукатурку. Это может быть керамогранит со спокойной текстуры камня или бетона. В 26-м году как никогда актуально покрытие моноколоры, спокойные светлые оттенки или просто однотонные поверхности. Они делают интерьер цельным, современным и по-настоящему дизайнерским. Если все-таки вы выбрали ламинат и на другом покрытии побоялись остановиться, то постарайтесь взять тот ламинат, у которого меньше пестроты, чтобы рисунок был не ярко выраженным, покрытие смотрелось единым спокойным полотном, а принт не был очень активным. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Первый поток программы «Герои Южного Урала» завершает обучение. В июне участники защитят выпускные проекты, которые в дальнейшем будут внедрять в муниципалитетах Челябинской области. По словам члена общественного совета Николая Дейнека, ключевой результат – неформальные документы, а реальные решения на местах. В июле выпускники получат дипломы государственного образца и войдут в кадровый резерв региона. В Магнитогорске снимают видеоуроки для людей с инвалидностью о безопасной посадке в автобус и трамвай. Сотрудники Магуртранса показали пандусы и кнопку вызова водителя. Общественники напомнили о важности вежливого и грамотного обращения со стороны персонала. В Челгу прошел лекторий «Родительская перезагрузка». Психологи и общественники объяснили, как распознать буллинг и найти общий язык с подростком. По данным спикеров, кибербуллингу в школе подвергался каждый пятый ученик. Мероприятие включало практические консультации для семей. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир, мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Сидни Суини основала продюсерскую компанию, и «Чебурашка 3» выйдет 1 января 2027 года. Сидни Суини основала собственную продюсерскую компанию Honey Trap, об этом пишет Deadline. Президентом по производству и развитию в компании стала давняя творческая партнерша актрисы Келли Макгрегор. Honey Trap уже заключила соглашение с Sony Pictures. Студия получила право первого выбора проекта в компании. Sony Суини работала над романтической комедией «Кто угодно, кроме тебя», в которой она сыграла главную роль и выступила исполнительным продюсером. Фильм стал неожиданным хитом и собрал более 210 миллионов долларов в мировом прокате. Сейчас актриса также сотрудничает со студией над ремейком «Барбареллы» для TriStar Pictures. Проект основан на французской серии комиксов Жан-Клода Фореста, по которой в 1968 году вышел культовый фильм с Джейн Фондой. В заявлении Honey Trap говорится, что компания будет заниматься смелыми кинематографическими фильмами и сериалами, которые бросают вызов восприятию, провоцируют обсуждения и оставляют глубокий эмоциональный след.
0: Exclusive News.
1: Дистрибьютор «Атмосфера кино» выложил первый тизер «Чебурашки 3». Семейная комедия выйдет на экраны кинотеатров в новогодние каникулы 1 января 2027 года. По сюжету в приморский город приезжают настоящие родители Чебурашки вместе с его дедушкой и старшим братом. Пока ушастый герой знакомит родных с друзьями, Гена вновь обретает любовь, хотя был уверен, что в его возрасте это невозможно. Над продолжением франшизы работает команда создателей первых двух частей. Режиссером картины вновь выступает Дмитрий Дьяченко. К своим ролям вернутся Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка и другие актеры.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В год Единства народов России фестиваль «Челябинская область. Большая семья» снова отправляется в путь. В каждом населенном пункте маршрута появится особый шатер Министерства культуры Челябинской области с активностями. Библиотека имени Маяковского развернет большой семейный мир с летними мастер-классами, игровой площадкой и настольным театром. Исторический музей представит планшетную выставку о реставрации археологических коллекций, интерактивную лекцию о жилищах народов Южного Урала, а также настольную игру о караванной торговле. Мультимедийный парк «Россия. Моя история» покажет постоянную экспозицию Рюриковичи Романовы и VR-программу для полного погружения в прошлое. Все это живое, трогательное и увлекательное путешествие, где каждый может не только узнать, но и потрогать историю своими руками. Следите за маршрутом и расписанием на сайте семья74.рф и в группе ВКонтакте.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Погибших нет, пострадали несколько человек. Как сообщили в правительстве города, ВСУ ударили по Кронштадту, Кировскому и Красносельскому районам. Повреждено несколько объектов. В настоящее время идет ликвидация последствий украинской атаки. Власти уточнили, что работу начал оперативный штаб под руководством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Российские предприятия нарастили производство дронов. Оборонно-промышленный комплекс России способен производить свыше 15 тысяч дронов в день. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, растет спрос на разведывательные и ударные комплексы. При создании дронов используются технологии с применением искусственного интеллекта. Владимир Путин призвал федеральные вузы открыть факультеты русского языка. Заявление он сделал на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов страны. По мнению главы государства, традиционно русский язык и литература изучаются на общих филологических факультетах, что не соответствует значимости русского языка как ключевой ценности России. Путин подчеркнул, что это необходимо исправить. Все студенты российских вузов обязаны изучать 4 предмета – историю, основы российской государственности, философию и русский язык, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Это решение касается всех учащихся, независимо от специальности и формы обучения. Также Миноборнауки увеличит число бюджетных мест в вузах на 250. Отмечу, что параллельно продолжается обновление школьных списков чтения на лето. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске: на чемпионате мира по футболу будут использовать мячи с датчиками, и Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор выживают на улице с динозаврами в трейлере «На краю Оук-стрит». На чемпионате мира по футболу 2026 года впервые полноценно используют обновленную технологию Connected Ball Technology, встроенную в официальный мяч турнира «Прионда». Внутри него находится миниатюрный датчик весом всего 14 граммов, который в режиме реального времени собирает данные о движении мяча. Система фиксирует информацию 500 раз в секунду, отслеживая скорость, траекторию, вращение и момент касания игроком. Эти данные объединяются с информацией от 12 высокоскоростных камер, установленных по периметру поля. Затем искусственный интеллект формирует трехмерную модель происходящего на поле и помогает судьям принимать решения. Технология создана, чтобы повысить точность определения офсайдов. Датчик способен зафиксировать точный момент передачи мяча, а система отслеживания игроков позволяет определить положение футболистов в ту же долю секунды. Кроме того, технология помогает при рассмотрении возможной игры рукой и спорных моментов на линии ворот.
0: Exclusive News.
1: Кинокомпания Warner Bros. Представила трейлер фильма «На краю Оук-стрит». Главные роли в фантастической истории режиссера и сценариста Дэвида Роберта Митчелла исполнили Энн Хэтэуэй, Юэн Макгрегор, Кристиан Конвери и Мэйси Стелла. По сюжету семья Платт, отец, мать и двое детей, однажды утром обнаруживает, что таинственное космическое явление перенесло их тихую пригородную улицу в другое измерение, где обитают динозавры. Не вернуться обратно в нормальную жизнь, не покинуть Оук-стрит люди не могут. Их выживание теперь зависит исключительно от того, смогут ли они держаться вместе, пытаясь сориентироваться в совершенно изменившемся мире. В прокат «На краю Оук-стрит» выйдет 12 августа.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 6 июня по 5 сентября по Южному Уралу вновь отправится фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Пока специалисты консультируют по вопросам жизни и быта, на главной сцене развернется яркая культурная программа. Песни, пляски, костюмы и музыка народов, живущих рядом. В шатре Министерства культуры в зоне «Самодеятельное творчество» местные умельцы проведут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Каждый унесет с собой частичку наследия, сделанную своими руками. А в зоне художественное образование родителям расскажут, как поступить в детскую школу искусств и какие направления выбрать для ребенка. Следите за афишей на сайте семья74.рф и в соцсетях. Приходите, будет душевно, ярко и по-настоящему семейно, потому что большая семья начинается с каждого из нас.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинец получил 12 лет колонии за нападение с мачете на бывшую жену. Приговор вынес металлургический районный суд. Установлено, что 31 октября 2025 года мужчина, вооружившись мачете, напал на бывшую супругу и ее сожителя. В результате нападения потерпевшим были причинены тяжкие телесные повреждения, в том числе множественные рубленные раны головы с переломами костей черепа. Более 20 рубленных ран различной локализации, включая потерю пальцев, рассказали в суде. Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Популярная группа The Haters, блогер Николай Соболев и проект «Казаки делают хиты» выступят на Молл-фесте в Челябинске уже 27 июня. Хедлайнеров фестиваля назвали в пресс-службе правительства Челябинской области. Праздник молодежи пройдет на площади Революции с 12 часов дня до 11 часов вечера. Организаторы предусмотрели сразу несколько тематических пространств. Гостями станут не только известные люди, но и участники специальной военной операции – спасатели, врачи, учителя и спортсмены. В Челябинске онкохирурги восстановили верхнюю челюсть пациенту, используя фрагмент его собственной кости с голени. Операция, спланированная по 3D-модели, длилась 7 часов. Пациент уже выписан и восстанавливается. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно, ожидается дождь. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, завтра днем до плюс 23. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Сидни Суини основала продюсерскую компанию, и «Чебурашка 3» выйдет 1 января 2027 года. Сидни Суини основала собственную продюсерскую компанию Honey Trap. Об этом пишет Deadline. Президентом по производству и развитию в компании стала давняя творческая партнерша актрисы Келли Макгрегор. Honey Trap уже заключил соглашение с Sony Pictures. Студия получила право первого выбора проекта в компании. Sony Суини работала над романтической комедией «Кто угодно, кроме тебя», в которой она сыграла главную роль и выступила исполнительным продюсером. Фильм стал неожиданным хитом и собрал более 210 миллионов долларов в мировом прокате. Сейчас актриса также сотрудничает со студией над ремейком «Барбареллы» для TriStar Pictures. Проект основан на французской серии комиксов Жан-Клода Фореста, по которой в 1968 году вышел культовый фильм с Джейн Фондой. В заявлении Honey Trap говорится, что компания будет заниматься смелыми кинематографическими фильмами и сериалами, которые бросают вызов восприятию, провоцируют обсуждения и оставляют глубокий эмоциональный след.
0: Exclusive News.
1: Дистрибьютор «Атмосфера кино» выложил первый тизер «Чебурашки 3». Семейная комедия выйдет на экраны кинотеатров в новогодние каникулы 1 января 2027 года. По сюжету в приморский город приезжают настоящие родители Чебурашки вместе с его дедушкой и старшим братом. Пока ушастый герой знакомит родных с друзьями, Гена вновь обретает любовь, хотя был уверен, что в его возрасте это невозможно. Над продолжением франшизы работает команда создателей первых двух частей. Режиссером картины вновь выступает Дмитрий Дьяченко. К своим ролям вернутся Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка и другие актеры.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

Marvelous. You should care for.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 6 июня по 5 сентября по региону отправится передвижной фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Фестивальный автопоезд посетит 44 населенных пункта, где каждый житель сможет получить доступ к государственным услугам и консультациям специалистов прямо на месте от 23 министерств и ведомств. Это не только полезно, но и ярко. Гостей фестиваля ждет насыщенная культурная программа. Песни, танцы, ремесла. Все, что делает Южный Урал большой и дружной семьей. Узнать график и следить за маршрутом можно на сайте семья74.рф и в официальной группе фестиваля ВКонтакте.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В районе Енакиево в Донецкой Народной Республике утром 3 июня, по словам главы республики Дениса Пушилина, ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус, направляющийся из Москвы в Симферополь. По предварительным данным, 7 человек погибли, еще 11 ранены. 10 пострадавших госпитализированы. Следственный комитет возбудил дело о теракте. В российских ведомствах случившееся называют террористическим актом и обещают ответные меры. Независимых подтверждений пока нет. Актриса Елена Панджариди, известная по сериалам «Реальные пацаны» и «Склифосовский», скончалась 21 мая от онкологии в возрасте 60 лет. Прощание с ней прошло 25 мая в крематории Балашихи. Затем прах перевезли в Пермь и похоронили. Коллеги и близкие говорят, что Елена до последнего сражалась с болезнью и верила в выздоровление. Смоленск превратился в мем. Направление поездки в город среди туристов до 24 лет выросли на 26% после появления тренда 6-7, связанного с кодом региона. Молодые люди делают ролики на фоне местных достопримечательностей – Крепостной стены и Успенского собора, сопровождая их фразой 6-7 и жестом. Для старшего поколения это остается загадкой. Психологи отмечают, что речь чаще идет о безвредном интернет-феномене. Владельцам iPhone в России стала доступна бесконтактная оплата через сервис национальной системы платежных карт, заявил ВТБ на Международном экономическом форуме. Платежи проходят по Bluetooth без интернета, подключение простое через банковское приложение. Сервис уже доступен клиентам Почта банка. Терминалы будут подключать дальше. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно, ожидается дождь. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, завтра днем до плюс 23. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В год Единства народов России фестиваль «Челябинская область. Большая семья» снова отправляется в дорогу по Южному Уралу. Его девиз «Рядом с каждым для общей пользы» – не лозунг, а принцип, по которому государственные услуги и забота приходят прямо к людям. В прошлом году фестиваль собрал более 200 тысяч участников. Третий год работы передвижного фестиваля обещает быть еще масштабнее. Главная задача – создание открытой площадки для диалога между населением и представителями органов власти, а также демонстрация, чем сегодня живет и может гордиться Челябинская область. Это не просто выездные консультации, а праздник, где каждый чувствует себя частью большой, дружной семьи. Следите за маршрутом на сайте семья74.рф и в группе ВКонтакте. Возможно, фестиваль приедет прямо к вам.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Майкл Бубле, To Be Loved на Радио 100. Челябинске 13 часов и 14 минут. Друзья, всем здравствуйте. У микрофона я, Оля Деева. Ну что, как ваше настроение сегодня? Экватор недели в разгаре, на календаре среда, 3 июня. Буду радовать вас хорошей музыкой, как обычно. Надеюсь, вместе проведем весь этот день. Не переключайтесь, не уходите. Ваши любимые композиции звучат только на Радио 100. В ближайшее время рубрика «Мировой бестселлер» в эфире прозвучит. В ней Элвис Пресли будет «Don't be cruel». Но прямо сейчас кавер «Виль», в котором Six Finger и Натали Ренуар «Skyfall».
1: Кавер «Виль» на Радио 100.

0: selfish.
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Cardigans, Love Fool на Радио 100. Челябинске 13:35. Ну что, друзья, в этом часе рубрика, которая понравится тем, кто любит благоустраивать свои квартиры. Рубрика называется «Дому хорошо», и в ней каждую неделю дизайнер Марина Кутепова дает советы о том, как сделать наш дом еще красивее, уютнее и современнее. И на этой неделе будем выбирать напольные покрытия. Узнаете, что сейчас в тренде. Все подробности в 13:45. Прежде, конечно, музыка. После небольшой рекламы Робби Уильямс у нас прозвучит с песней «Surrender». А в рубрике «Summertime» сейчас Майкл Фрэнкс «Summer in New York».
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня поговорим о том, какой лучше выбрать пол в 26-м году. По классике в любой стиль прекрасно вписывается пол под дерево. И в 99 случаях из 100 выбирают именно натуральное дерево или его имитацию. Но если вы хотите, чтобы ваш интерьер отличался от тех, которые мы видим в большом количестве у соседей и в съемных и инвестиционных квартирах, то лучше выбрать напольное покрытие не под дерево. Что же это может быть? Кварцвинил или наливной пол, который имитирует бетонное покрытие или покрытие под декоративную штукатурку. Это может быть керамогранит со спокойной текстурой камня или бетона. В 26-м году как никогда актуально покрытие моноколоры, спокойные светлые оттенки или просто однотонные поверхности. Они делают интерьер цельным, современным и по-настоящему дизайнерским. Если все-таки вы выбрали ламинат и на другом покрытии побоялись остановиться, то постарайтесь взять тот ламинат, у которого меньше пестроты, чтобы рисунок был не ярко выраженным, покрытие смотрелось единым, спокойным полотном, а принт не был очень активным. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Ричард Маркс, Now and Forever на Радио 100. Почти 2 часа дня в Челябинске. В рубрике «Лёг Стайн» сейчас Кэти Милова послушаем «Leaving the Mountain», а сразу после в эфир выйдут актуальные региональные новости.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске стоматология повесила на стену 16-этажки по улице Дзержинского 9 кондиционеров. Горожане пожаловались на шумное оборудование в прокуратуру. В надзорном ведомстве провели проверку и выяснили, что расположенная на нижнем этаже жилого дома стоматология допустила нарушение. Она установила блоки кондиционеров, не потрудившись организовать общее собрание жильцов и согласовать работу с ними. Как уточнили в прокуратуре Челябинской области, компания «Эллада», которая обслуживает дом, была обязана добиться демонтажа незаконно установленного оборудования. После проверки управляющая компания обратилась в суд, чтобы заставить клинику убрать кондиционеры с несущей стены. В прокуратуре обещают проследить за ходом разбирательств. В Челябинской области стартуют аудиопрогулки от Уральской индустриальной биеннале. Пороги, голоса над водой и тайный город появятся 21 июня и познакомят слушателей с промышленными и научными локациями Сатки и Миасса. Маршруты рассчитаны на аудиторию от 16 лет. Популярная группа The Haters, блогер Николай Соболев и проект «Казаки делают хиты» выступят на Молл-фесте в Челябинске уже 27 июня. Хедлайнеров фестиваля назвали в пресс-службе правительства Челябинской области. Праздник молодежи пройдет на площади Революции с 12 часов дня до 11 часов вечера. Организаторы предусмотрели сразу несколько тематических пространств. Гостями станут не только известные люди, но и участники специальной военной операции – спасатели, врачи, учителя и спортсмены. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно, ожидается дождь. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, завтра днем до плюс 23. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Аннет Луизиан, Bittersweet Symphony на Радио 100. Это была рубрика «Кавервиль». В Челябинске 12 часов и 19 минут. Ну что, друзья, напоминаю, что сегодня 3 июня. И если заглянуть в праздничный календарь, то там уже 8-й год отмечается Всемирный день велосипеда. Молодой праздник, как сами понимаете, но очень перспективный, потому что любителей данного средства передвижения с каждым годом становится все больше и больше. Тем, кто любит велосипедные прогулки, сегодня рекомендуется отметить праздник. Возможно, найдете новый маршрут в нашем городе. Увидите живописные места, которых немало в Челябинске и в пригороде. Поэтому ждем окончания рабочего дня, садимся на велосипед и едем, куда глаза глядят. Ну и, конечно же, любая активность, будь то работа или езда на велосипеде, приятнее под хорошую музыку. Продолжим ее слушать. В мировом бестселлере Styx у нас прозвучат Boat on the River, а прямо сейчас Sugababes и Sting Shape of My Heart.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Бейонсе с композицией Irreplaceable звучит на Радио 100. В Челябинске 14 часов 43 минуты. Ну что, друзья, периодически рассказываю вам о погоде, которая нас ожидает в ближайшие дни. Каждый день заглядываю в прогноз. Там синоптики прогнозируют дожди, но реальность показывает, что дождей пока нет. Впрочем, зонт с собой носите на всякий случай, потому что завтра, послезавтра и все выходные дождь все-таки возможен. Что касается температуры воздуха, то в среднем это будет около 19 градусов тепла до конца недели. Комфортно, прекрасно, поэтому продолжаем работать, слушать музыку и наслаждаться жизнью. Прямо сейчас у нас женский дуэт в эфире будет звучать. Келли Кларксон и Ривер Роуз, You Don't Make Me Cry.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет. Фестиваль «Челябинская область. Большая семья» снова в дороге. 2026 год объявлен годом единства народов России, и фестиваль становится ярким воплощением этой идеи. Мероприятие объединит людей разных национальностей, семейных укладов и возрастов, а главной его творческой доминантой станет богатейшая культурная программа. На фестивальных площадках кипит жизнь. Ярмарки, концерты, зоны для совместных инициатив, где каждый превращается из зрителя в соавтора праздника. Это живая встреча культур, где малая родина раскрывается через уважение к старшим, внимание к детям и любовь к своему краю. Маршрут фестиваля доступен на сайте семья74.рф и в группе ВКонтакте. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100»

0: Энигма «Дежавю» на Радио 100. Почти 3 часа дня в южноуральской столице. Далее «Олжеру» у нас будет звучать с песней «My Old Friend» в рубрике «Люкс Тайм». А затем новости ровно в 15 часов. Узнаете о том, что сегодня важного и актуального происходит в мире.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Петербургский международный экономический форум начинает работу в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главная тема мероприятия в этом году – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Программа насчитывает более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям. От мировой и российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Отдельное внимание будет уделено форматам практического диалога. В частности, на полях форума уже во второй раз пройдет бизнес-диалог Россия-США. В Севастополе возобновляется свободная продажа бензина и дизельного топлива на большинстве заправок. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Временное ограничение в 20 литров продолжает действовать, как и ограничение на продажу в канистры. Это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей, говорится в сообщении губернатора. Авиакомпания Azur Air не планирует отменять рейсы из-за временного сокращения флота на 3 самолета по результатам проверки. Запланированная летняя программа полетов выполняется, сообщил перевозчик. Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что по результатам проверки 3 из 9 самолетов перевозчика временно не будут эксплуатироваться из-за отклонений в параметрах двигателей. Напомню, Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта Azur Air. Школьник отстоял в суде свой результат ЕГЭ в Кабардино-Балкарии. Он сдал экзамен без замечаний, но позже результат аннулировали на основании видеозаписи, где комиссия увидела лист бумаги неустановленного формата. Предположили, что это была шпаргалка. Ученик заявил, что не нарушал правила и пользовался черновиком, а не шпаргалкой. После просмотра записей с камер видеонаблюдения суд с этим согласился. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Моджо, What I Mean на Радио 100. Челябинске 15 часов 22 минуты. Продолжаем нашу музыкальную среду. С вами сегодня я, Оля Диева. Ну что, периодически приглашаю вас заглянуть к нам в группу ВКонтакте, а еще лучше, если вы станете нашими друзьями. В группе много всего интересного, если вы постоянно слушаете эфир и вам нравятся определенные рубрики или программы, но не всегда успеваете их услышать. В группе они у нас хранятся в разделе «Подкасты». Некоторые рубрики мы выкладываем на стене, чтобы вам было удобнее их найти и послушать. Обязательно воспользуйтесь этой опцией. Кроме того, именно в группе ВКонтакте мы дарим вам подарки. Делаем это буквально каждую неделю. Об этом информация всегда на стене выкладывается. Также в группе звучит музыка онлайн. Можете наслаждаться своими любимыми композициями 24 часа в сутки. Ну и новостями мы вас всегда радуем самыми актуальными из мира музыки, кино, но и шоу-бизнеса. Как видите, причин, чтобы заглянуть в группу, много, поэтому сделайте это обязательно. Ну а из музыки у нас сейчас рубрика «Мировой бестселлер», в которой будет дуэт Крис Нормана и Сьюзи Кватро «Stumbling In».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

That love is all around, любовь повсюду. Ну что ж, друзья, это одна из моих самых любимых композиций на Радио 100. Надеюсь, поклонников у этой песни немало, и среди вас они тоже имеются. Идем дальше. У нас сегодня на протяжении всего дня в эфире звучит рубрика «Артефакты». Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. Рассказываем вам о самых важных и интересных мероприятиях, которые у нас проходят. И на этот раз речь пойдет о фестивале, который называется «Челябинск. Область. Большая семья». Он пройдет в 44 муниципалитетах региона, причем это длительное мероприятие с 6 июня по 5 сентября. На площадках под слоганом «Рядом с каждым для общей пользы» развернутся мобильные пункты 23 министерств, ведомств и организаций в разных городах. Больше подробностей о том, что это будет и где пройдет, вам расскажет Антон Образцов в конце этого часа. Из музыки LP прямо сейчас с композицией Recovery, а сразу после дуэт Кайли Миноук и Джейсон Донован. Песня называется «Специально для тебя», «Especially for you».

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В год Единства народов России фестиваль «Челябинская область. Большая семья» снова отправляется в путь. В каждом населенном пункте маршрута появится особый шатер Министерства культуры Челябинской области с активностями. Библиотека имени Маяковского развернет большой семейный мир с летними мастер-классами, игровой площадкой и настольным театром. Исторический музей представит планшетную выставку о реставрации археологических коллекций, интерактивную лекцию о жилищах народов Южного Урала, а также настольную игру о караванной торговле. Мультимедийный парк «Россия. Моя история» покажет постоянную экспозицию Рюриковичи Романовы и VR-программу для полного погружения в прошлое. Все это живое, трогательное и увлекательное путешествие, где каждый может не только узнать, но и потрогать историю своими руками. Следите за маршрутом и расписанием на сайте семья74.рф и в группе ВКонтакте.
0: «Артефакты» — совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Traveler называется композиция, которая звучала на радио 100, а мы идем дальше. В Челябинске уже почти 16 часов, и в рубрике Lux Time Maxwell Implosion у нас прозвучат. А сразу после новости узнаете о том, что сегодня происходит в регионе.
1: Lux Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. На Южном Урале в четверг погода резко ухудшится. Об этом предупредил Челябинский гидрометцентр. Ночью и днем в отдельных районах пройдут сильные дожди. Местами ожидаются грозы и град. В некоторых территориях крупные. При грозах порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Этого достаточно, чтобы ломать ветки и повреждать легкие постройки. МЧС советует жителям по возможности оставаться дома, не парковать автомобили под деревьями, не отпускать детей гулять в одиночку во время разгула стихии. В экстренной ситуации нужно звонить по телефонам 101 или 112. В Челябинске загорелось административное здание на улице Молодогвардейцев, 49Б. Там находится ветеринарная клиника. Пострадавших нет, сообщили в региональном МЧС. Огонь вспыхнул на кровле. Люди, которые были внутри, вышли самостоятельно еще до того, как приехали пожарные. Огнеборцы быстро локализовали возгорание на площади 200 квадратных метров и ликвидировали открытое горение. Возле кинотеатра «Победа» появится зона отдыха с липами и яблонями. Эту территорию на Комсомольском проспекте выбирали сами жители в рейтинговом голосовании. Участок между домами номер 32 и 38 вошел в нацпроект «Инфраструктура для жизни». И сейчас там уже кипят работы. Общая площадь благоустройства около 10 тысяч квадратных метров. По плану сделают новые тротуары с разным покрытием, установят скамейки, урны, смонтируют отдельное освещение, пешеходные зоны и видеонаблюдение, а также высадят деревья. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740-13-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Эд Ширан, Afterglow на радио 100. Челябинске 16:21. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер» у нас в эфире будет звучать, а в ней Бобби Винтон и его песня «Blue Velvet». Расскажу вам про нее. Написана она была в 1951 году, и первый ее записал певец Тони Беннет. Не сказать, что она была неудачной, добралась композиция до 16 места американского поп-чарта, но известной ее сделал именно Бобби Винтон, который записал ее в 1963 году. Взлетела тогда песня на вершину топ Америки, стала очень популярной, звучала на протяжении многих лет, и вот в 1990 году версия Бобби Винтона попала в рекламный ролик косметической компании Nivea. Тогда ее переиздали синглом, и она стала номер 2 в Британии, а в 2012 году «Синий бархат» записала певица Лана Дель Рей. Тогда ее выбрали представлять осеннюю коллекцию шведского лейбла H&M, и в результате клип, который был снят на эту композицию, заодно послужил и рекламным роликом. Так что, неважно, сколько композиции лет, с каждым годом хорошие песни становятся все лучше и звучат все красивее. И «Blue Velvet» не исключение. Ну что же, давайте ее услышим.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

All I Know So Far на Радио 100. Челябинске 16 часов 46 минут. Друзья, напоминаю вам о том, что сегодня весь день у нас в эфире звучит рубрика «Артефакты», наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. На этот раз Антон Образцов рассказывает вам о фестивале, который называется «Челябинская область. Большая семья». С 6 июня по 5 сентября он пройдет в 44 городах региона. Начнется в Магнитогорске, а финал состоится в Челябинске. Для гостей фестиваля будет подготовлена большая, интересная культурная программа. Мероприятия будут проходить весь день с 12 часов до 8 вечера. Больше подробностей услышите в этом часе чуть позже. Но если интересно, в каких городах фестиваль пройдет, то всю информацию можно найти в интернете. Ну а мы продолжаем слушать музыку. И прямо сейчас Ванесса Паради у нас с композицией Мэрилина Джонс.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 6 июня по 5 сентября по Южному Уралу вновь отправится фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Пока специалисты консультируют по вопросам жизни и быта, на главной сцене развернется яркая культурная программа. Песни, пляски, костюмы и музыка народов, живущих рядом. В шатре Министерства культуры в зоне «Самодеятельное творчество» местные умельцы проведут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Каждый унесет с собой частичку наследия, сделанную своими руками. А в зоне «Художественное образование» родителям расскажут, как поступить в детскую школу искусств и какие направления выбрать для ребенка. Следите за афишей на сайте семья74.рф и в соцсетях. Приходите, будет душевно, ярко и по-настоящему семейно, потому что большая семья начинается с каждого из нас.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100»

0: Stereophonics, Maybe Tomorrow на Радио 100. В Челябинске почти 5 вечера. Ну что, друзья, не откладывайте на завтра прослушивание любимой музыки. Делайте это прямо сейчас. И надеюсь, что вам это занятие настолько по душе, что музыку вы слушаете на протяжении всего дня. Прямо сейчас у нас рубрика Lux Time. В эфире Авни Портер. Surround me with your love.
1: Lux Time. На радио 100. Hello.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон об аресте имущества россиян, которые совершали административные нарушения против интересов России и сейчас находятся за рубежом. Передают РИА Новости. Также одобренный закон, который обязывает мигрантов пройти медосвидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию. И закон об уголовной ответственности за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Угрозы распространения лихорадки денге в России нет, несмотря на сообщения о случае заражения у россиянки, вернувшейся из Южной Африки. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ведомство подчеркнуло, что специалисты постоянно отслеживают эпидемиологическую обстановку внутри страны и за ее пределами. Для диагностики заболевания разработаны современные тест-системы. В возрасте 69 лет умер советник главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной Алексей Можин. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. ЦБ подчеркнули, что Можин внес значительный вклад в реализацию ключевых для государства инициатив на международных площадках, за что был удостоен государственных наград. Алексей Можин более 30 лет работал представителем России в Международном валютном фонде. В 2024 году перешел на работу в Центробанк, где стал советником председателя. Авиационные власти Кувейта открыли воздушное пространство страны для самолетов двух авиакомпаний «Jazeer Airways» и «Kuwait Airways». Для других небо по-прежнему остается закрытым, сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока. Ранее Главное управление гражданской авиации Эмирата сообщило, что терминал международного аэропорта подвергся атаке беспилотников и ракет, запущенных из Ирана. В результате инцидента есть пострадавшие, также нанесен серьезный материальный ущерб. Власти приняли решение о приостановке всех вылетов и перенаправления прибывающих рейсов в другие аэропорты. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: С 6 июня по 5 сентября по региону отправится передвижной фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Фестивальный автопоезд посетит 44 населенных пункта, где каждый житель сможет получить доступ к государственным услугам и консультациям специалистов прямо на месте от 23 министерств и ведомств. Это не только полезно, но и ярко. Гостей фестиваля ждет насыщенная культурная программа. Песни, танцы, ремесла. Все, что делает Южный Урал большой и дружной семьей. Узнать график и следить за маршрутом можно на сайте семья74.рф и в официальной группе фестиваля ВКонтакте.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Ура! Ко Дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Эспери Рибейро «The Other Champions» звучит на Радио 100. Это была рубрика «Кавервилль». Напоминаю, что каверы на известные композиции вы можете слышать в начале каждого часа. Ну, а мы продолжаем наш музыкальный эфир. Еще одна рубрика, которая постоянно звучит на Радио 100, это «Мировой бестселлер». Название говорящее. В рубрике только те композиции, которые звучат уже на протяжении многих десятков лет и с каждым годом становятся все лучше, все любимее, все ценнее. Настоящее украшение нашего эфира. И в этом часе Энди Уильямса мы будем слушать. Его композицию «Speak Softly», но чуть позже, а прямо сейчас «Sia, Give Me Love».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Нэнси Вейра и Тото Перес звучат на Радио 100. Это была рубрика «Самотайм». Напоминаю, что композиции, которые создают для вас летнее настроение, будут звучать на протяжении всех трех летних месяцев в эфире Радио 100 каждую половину часа. Поэтому, друзья, наслаждайтесь. Ну, а мы идем дальше. В этом часе, помимо музыки, будет рубрика «Дома хорошо». Сегодня дизайнер Марина Кутепова расскажет, какие напольные покрытия сейчас в тренде и какого цвета идеально сделать пол в своем жилище. Обо всем этом услышите в 17:45. А из музыки прямо сейчас Шерил Кроу «Tomorrow Never Dies».

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня поговорим о том, какой лучше выбрать пол в 26-м году. По классике в любой стиль прекрасно вписывается пол под дерево. И в 99 случаях из 100 выбирают именно натуральное дерево или его имитацию. Но если вы хотите, чтобы ваш интерьер отличался от тех, которые мы видим в большом количестве у соседей и в съемных и инвестиционных квартирах, то лучше выбрать напольное покрытие не под дерево. Что же это может быть? Кварцвинил или наливной пол, который имитирует бетонное покрытие или покрытие под декоративную штукатурку. Это может быть керамогранит со спокойной текстурой камня или бетона. В 26-м году как никогда актуально покрытие моноколоры, спокойные светлые оттенки или просто однотонные поверхности. Они делают интерьер цельным, современным и по-настоящему дизайнерским. Если все-таки вы выбрали ламинат и на другом покрытии побоялись остановиться, то постарайтесь взять тот ламинат, у которого меньше пестроты, чтобы рисунок был не ярко выраженным, покрытие смотрелось единым спокойным полотном, а принт не был очень активным. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Джо Кокер, You Are So Beautiful на Радио 100. Ну что ж, друзья, отличное название у композиции. Помните об этом всегда, вы прекрасны. Так же, как и прекрасна музыка, которая звучит на волне 100. Продолжим ее слушать. Зона Soul прямо сейчас у нас будет в рубрике Lux Time. А вот следующий час начнем с новостей. О происходящем в регионе вам расскажет Антон Образцов.
1: Lux Time на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске начали строить третий стартовый котлован метротрама. Проектную документацию одобрила главгосэкспертиза. Его длина составит более 69 метров, ширина от 13 до 22 метров, проектная глубина от 8 до 12 метров. Стартовый котлован необходим для монтажа двух тоннелепроходческих комплексов, которыми будет вестись проходка подземных тоннелей от станции улица Каслинская в сторону станции торговый центр до камеры съездов на линии «Север-Юг». В Челябинской области один из лидеров посевной кампании в Уральском федеральном округе. На регион приходится наибольшая доля засеянных площадей. В целом посевная на Урале выходит на завершающую стадию. Полпред президента ВРФУ Артем Жога призвал регионы не сбавлять темп и держать ситуацию на постоянном контроле. На сегодня планы посеву подсолнечника и рапса перевыполнены на 30-65% соответственно. По зерновым, зернобобовым и картофелю показатели идут с опережением прошлого. По овощам в динамике 2025 года. Санатории стали самым популярным видом оздоровительного отдыха. У южноуральцев сообщили аналитики Авито. Такой вид досуга выбрали почти половина опрошенных. На втором месте загородный отдых с баней, бассейном или массажем. Главная цель оздоровительных поездок – забота о здоровье, спокойный отдых без насыщенных экскурсий и прогулки. Потратить на санатории южноуральцы готовы от 21 до 40 тысяч рублей на человека. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, днем плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Ура! Ко Дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Колокс, Wolf in Cheap Clothes на волне 100. 18:33 в Южноуральской столице. Друзья, рассказываю, где звучит радио 100, помимо радиоприемника, мы есть в интернете. Заходите на сайт radio100fm.ru. Музыка там звучит 24 часа в сутки. Кроме того, размещен плейлист, в котором посекундно расписаны все названия композиций, которые вы слышите в эфире, и имена тех, кто их исполняет. Очень удобно посмотреть и, возможно, сохранить себе самые любимые.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В год единства народов России фестиваль «Челябинская область. Большая семья» снова отправляется в дорогу по Южному Уралу. Его девиз «Рядом с каждым для общей пользы» не лозунг, а принцип, по которому государственные услуги и забота приходят прямо к людям. В прошлом году фестиваль собрал более 200 тысяч участников. Третий год работы передвижного фестиваля обещает быть еще масштабнее. Главная задача – создание открытой площадки для диалога между населением и представителями органов власти, а также демонстрация, чем сегодня живет и может гордиться Челябинская область. Это не просто выездные консультации, а праздник, где каждый чувствует себя частью большой, дружной семьи. Следите за маршрутом на сайте семья74.рф и в группе ВКонтакте. Возможно, фестиваль приедет прямо к вам.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: почил на волне стол. Почти 7 вечера в Южноуральской столице. Друзья, на этом я, Ольга Деева, с вами прощаюсь. Желаю хорошего завершения этого дня. Отдыхайте, набирайте сил. И не забывайте о том, что музыка высшей пробы всегда может поднять вам настроение, добавить этих самых сил, украсить ваш вечер, в общем, создать нужную атмосферу. Поэтому оставайтесь на волне стол. У нас в рубрике «Люкс Тайм» сейчас Диана Кролл. Песня называется «Isn't this a lovely day?» Не правда ли это прекрасный день?
1: «Люкс Тайм» на радио 100%.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинская область и Академия хоккея подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках партнерства планируется внедрить передовые методики подготовки юных хоккеистов, организовать обмен опытом между тренерскими штабами, реализовать совместные проекты для укрепления спортивного резерва российского хоккея. Также в областной столице откроют Академию хоккея «Красная машина» Челябинск для самых юных любителей этого вида спорта. На Южном Урале в четверг погода резко ухудшится, об этом предупредил Челябинский гидрометцентр. Ночью и днем в отдельных районах пройдут сильные дожди. Местами ожидаются грозы и град, в некоторых территориях крупные. При грозах порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Этого достаточно, чтобы ломать ветки и повреждать легкие постройки. МЧС советует жителям по возможности оставаться дома, не парковать автомобили под деревьями, не отпускать детей гулять в одиночку во время разгула стихии. В экстренной ситуации нужно звонить по телефонам 101 или 112. В Краснодаре начался главный старт сезона для сильнейших боксеров юниорского возраста. На первенстве России разыграют комплекты наград в двух возрастных категориях – 17-18 лет и 19-22 года. Челябинская область представлена на турнире 17 спортсменами. В южноуральскую команду вошли боксеры из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Озерска и Коркино. На предварительном этапе состоятся бои с выбыванием в каждой весовой категории. Финальный блок запланирован на 12-13 июня. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, пройдет дождь, возможно гроза, ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью плюс 11 градусов, завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: She's laughing with another boy and playing.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Фестиваль «Челябинская область. Большая семья» снова в дороге. 2026 год объявлен годом единства народов России, и фестиваль становится ярким воплощением этой идеи. Мероприятие объединит людей разных национальностей, семейных укладов и возрастов, а главной его творческой доминантой станет богатейшая культурная программа. На фестивальных площадках кипит жизнь. Ярмарки, концерты, зоны для совместных инициатив, где каждый превращается из зрителя в соавтора праздника. Это живая встреча культур, где малая родина раскрывается через уважение к старшим, внимание к детям и любовь к своему краю. Маршрут фестиваля доступен на сайте семья74.рф и в группе ВКонтакте.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». Гармония во всем.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антон Брестцов. Здравствуйте. В России не планируют налоговые изменения из-за запрета на экспорт авиакеросина. Об этом журналистам заявил статс-секретарь замминистра финансов России Алексей Сазанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Ранее правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября. Решение было принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива, поясняли в Кабмине. Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об увеличении лимита дохода самозанятых до 5 миллионов рублей. Об этом заявил замруководителя фракции, председатель Думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Сейчас лимит доходов для самозанятых составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей. Законопроект в случае его принятия подписания президента может вступить в силу с 1 января 2027 года. Надо смотреть, какой лимит является оптимальным, где он вступает в конфликт с другими режимами, добавил депутат.
2: Количество лекарств, которые ежегодно регистрируются в России, увеличивается. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств содержит 827 международных непатентованных наименований, из них 713 отечественного производства. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в этом году пройдет в Саудовской Аравии, пока организаторы уточняют сроки проведения мероприятия. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин. Он отметил, что организацией мероприятия занимаются представители Саудовской Аравии. Напомню, приказ о проведении музыкального конкурса подписал президент России Владимир Путин в феврале 2025 года в Москве. «Интервидение» проходило в сентябре прошлого года. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, ожидается дождь, возможно гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 15. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11 градусов. Завтра днем потеплеет до плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Вы слушаете «Радио 100».